0: дело, нет без шума.
1: Трабл, трабл, трабл, трабл шутер.
2: Хайдаха, автопати. Мы нахздар, вообще не кстати. Мимбас, маур, уотер, хватит. Такси, шахаршмати. Энгмин жар распает. По-любому, по-любому. Энгмин тупак лайтс. По-любовно, палю любого. Карн тох, либо аж. Бля, нет.